на Андра, то с булёш, то в шета. То вот на один, а не то печеч, то чан на ай, то бал на чейф, то шкун мира мир, постоянно на джепа. Ебан вет свадьен, эвет пакуан билета. А магистрица, магистрица, а магистрица.